день и каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: привело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Радио «Лето». 98.9 FM.
1: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Ты попался на крючок, как

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 13 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Мы начинаем приветствовать этот освежающий четверг, надо сказать. Меня зовут Романа, и я рада вас приветствовать. Сегодня уже 30 июля. В этом часе разыграем подарки, стильный мерч от администрации города в честь наступающего дня рождения Екатеринбурга. Это будет ближе к концу часа, а буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня, узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Ну, а мне остается пожелать вам доброго утро и отличного настроения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 30 июля. Овны, откажитесь от соревновательности. Сегодня важно не переплюнуть, а спокойно провести день. Тельцы, не переживайте из-за мелочей. Сегодня все будет создавать отличное настроение. Близнецы, общайтесь без напряжения. Шутите, делитесь идеями, будьте открыты новым предложениям. Раки, будет полезно сменить обстановку, возможно, даже радикальными методами. Это будет наилучшим вариантом отдыха. Львы, возьмите на себя роль организатора. Предложите идею для мероприятия, скоординируйте действия родственников и коллег. Девы, изучите идеи для будущих поездок или спланируйте мини-приключения на выходные. Весы, попробуйте сказать «да» спонтанному предложению. Это может стать началом чего-то волшебного. Скорпионы, если накопилась усталость, сделайте паузу. Чередование работы и коротких перерывов повысит продуктивность. Стрельцы, начните день с четкого плана. Определите 2-3 ключевые задачи, которые давно откладывали, и сосредоточьтесь на них. Козероги, поддержка близких. Вот что сегодня станет источником вдохновения. Достаточно будет даже небольшого разговора. Водолеи, сегодня желания будут совпадать с возможностями. Пользуйтесь моментом. Рыбы, прошлые попытки и эксперименты принесут желаемый результат. Все старания были не напрасны. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 30 июля. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:28 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа, и я рада вас приветствовать. Ну что, приближаются выходные. Сегодня уже четверг. Это значит, пришло время строить планы на приближающийся уикенд. Тем более он будет праздничным. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим праздником, Днем города. И буквально через несколько минут расскажу вам всю обширную программу, которая нас ждет в эти выходные. Поверьте, нам будет чем заняться и куда сходить.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Вы слушаете «Все включено» шоу. С вами я, Романа. Как всегда, постараюсь зарядить вас позитивом на весь день. Потихоньку начинаем предвкушать выходные, тем более они будут особенными, ведь Екатеринбург отметит свое 303-летие. Расскажу кратко о программе «Дня города». По традиции нас ждет много музыки. Главными хедлайнерами станут рэпер Тимати, наш Нилетто и канадский исполнитель Камаро, известный хитами «Let's Go» и «Fame Like You». Они выступят в рамках фестиваля «Энергия РМК». В субботу в Гринвиче в 16.00 пройдет концерт «Иракли», а вечером в историческом сквере состоится гала-шоу в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Выступят Александр Пантыкин с группой «Урфин Джуз», Настя Полева и Сергей Бабунец. Днем на плотинке можно будет насладиться духовой музыкой. Целый фестиваль духовых оркестров нам обещают. Помимо музыкальных подарков, зрителей ждет традиционная городская свадьба, финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», шоу по экстремальным видам спорта и спортивные турниры по баскетболу 3x3, мини-футболу и единоборствам. А также множество тематических площадок в литературном квартале, парке Маяковского, на улице Горького и во многих районах города. Вот такая обширная программа. Ну а предвосхитит приятные впечатления от праздника стильный подарок от администрации Екатеринбурга, который вы можете выиграть на радио «Лето» буквально через несколько минут. Не пропустите!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас розыгрыш сувенирной продукции с символикой Екатеринбурга от администрации города. Для того, чтобы получить стильный набор, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один вопрос, связанный с нашим городом. Сегодня вопрос будет следующим. На Урале добывают красивый розово-малиновый камень с темными прожилками. В народе его прозвали «орлец». А как этот камень называется в ювелирном деле? Три варианта ответа – родонит, малахит или лазурит. Если вы знаете правильный ответ, прямо сейчас позвоните по номеру 23 90 98 и 9 и получите в подарок набор стильного мерча «Символика Екатеринбурга» в честь приближающегося дня города. Жду счастливчика прямо сейчас. Звоните. Удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас разыгрываем сувенирную продукцию от администрации города «Символика» Екатеринбурга в честь приближающегося Дня города. У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Максим.
0: Максим, вы смогли дозвониться первым, полдела уже сделано. Я, во-первых, поздравляю вас с наступающим Днем города. Скажите, готовы ли отвечать на вопрос?
1: Да, готов.
0: Давайте повторим вопрос для всех. На Урале добывают красивый розово-малиновый камень с темными прожилками. В народе его прозвали «орлец». Как этот камень называется в ювелирном деле? Родонит, малахит или лазурит?
1: Родонит.
0: Совершенно верно. Именно глыба розового родонита появилась на плотинке набережной городского пруда Екатеринбурга в 60-е годы прошлого века после ее реконструкции. Максим, я вас поздравляю. Вы становитесь победителем и получаете стильную сувенирную продукцию от администрации нашего города.
1: Спасибо.
0: Давайте поздравим жителей с приближающимся праздником.
1: Поздравляем. Всем хорошо его отметить. Чтобы было весело и погода была хорошей.
0: Замечательные пожелания, Максим, вам того же. Еще раз поздравляем с победой и благодарим за предоставленные подарки администрации города Екатеринбурга. Уже завтра розыгрыш продолжится, и вы тоже сможете встретить этот праздник, День нашего города, с подарками от Радио Лето и администрации города.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Украинские беспилотники вновь атаковали склад Wildberries, на этот раз в Пензенской области. По предварительным данным, есть один пострадавший. Порядка 200 сотрудников были эвакуированы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные расчеты, силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада. Атаки на логистические центры Wildberries, напомню, начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компаний в подмосковной электро Стали в Котовске, в Тамбовской области, в Краснодаре, в Ставропольском, Невинномысске и Симферополе. Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера. При этом может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, которые используют платформу как инфраструктуру. Об этом РТВА заявил адвокат Андрей Некрасов. По его оценке, для обычных пользователей мессенджера по умолчанию ничего не происходит. Но работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором, напоминает РБК. Между тем, Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Он объявлен международный розыск. Это может исключить возвращение работы мессенджера в России. Так говорит советник Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Причиной изменения цвета водопроводной воды в Екатеринбурге стали проливные дожди. Об этом сообщили в водоканале. За два месяца лета в водохранилище, из которых город берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. В такой воде много органики и гуминовых кислот. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала «Портал Е1». Уральские таможенники пресекли попытки ввоза более тонны наркотических веществ. В результатах работы за первое полугодие рассказал в центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.
3: Таможня тоже радеет за предотвращение вывоза наркосодержащих средств. Выявлены более тонны, да, вот этих товаров, пресечены. Попытки ввоза наказаны. Да, соответствующие организаторы, и они точно долго будут в местах не столь отдаленных, и несколько тысяч жизней мы спасем от этой заразы.
2: Также таможенники фиксируют множество административных нарушений, их тысячи, но ситуация не является критичной. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20:00. Цветы разместят в большой оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, а также хосты и клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, прогулка в мир тропиков и субтропиков, а также ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать этот четверг. Сегодня освежающая погода, но мы, конечно же, наслаждаемся каждым днем этого лета. Сегодня уже 30 июля, и чтобы вам было приятнее встречать этот день, уже в этом часе, как всегда, разыграем подарки в игре «Не шведский стол». Сегодня это подарок от фестиваля мастеров «Иван да Мария». А буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники можно отметить в мире уже сегодня и поздравить с ними себя и своих близких. Чем бы вы ни занимались этим утром, проведите его в сопровождении самой любимой музыки на радио «Лето». Оставайтесь на 98.9 FM. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начинаем, как всегда, с приятного. 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учредили в ООН в 2011 году. И масштаб

0: предполагается действительно международный. Прекрасно, если в мире царит дружба между странами, культурами, а предубеждения и конфликты решаются в диалоге. Но можно отметить праздник и в личном формате. Позвоните или напишите старым знакомым. Встретитесь с друзьями, поблагодарите близких за поддержку и поднимите друг другу настроение. Дополняет картину День межгалактической дружбы. Можно расширить границы дружелюбия за счет приглашения гостей из соседних галактик. С развитием космических технологий, возможно, это уже не за горами. Ну а пока мы в ожидании сигналов с других планет, можно сходить в планетарий или посмотреть вечером фантастический фильм про пришельцев. Еще один дружелюбный праздник – день с девизом «Поделитесь обнимашками». Не ограничиваемся добрыми словами и поздравлениями, но и дарим теплые объятия. Личные границы, правда, лучше не нарушать, даже при наличии такого повода. Поэтому сначала лучше спросить разрешение у того, кого пытаетесь поздравить всеми силами и подарить обнимашки. Также сегодня отмечается Всемирный день вышивки. Если у вас такое хобби, смело бросайте все и занимайтесь любимым увлечением. Еще и друзей можно порадовать подарками, кстати говоря. Пара вкусных поводов на сегодня. Отмечаем День цветных напитков и День чизкейка. Звучит позитивно, надеюсь, также будет и на вкус. Профессиональный праздник сегодня у специалистов по внедрению цифровых технологий. Поздравляем героев, которые помогают нам освоить новые программы, наладить рабочие процессы и переводят нам с компьютерного языка на человеческий. Кстати, о языке. За внедрение новых слов в наш лексикон на радио «Лето» уже давно отвечает Катя Савельева. Через несколько минут послушаем ее рубрику «Слово дня». Не пропустите, ну а я, пользуясь случаем, поздравляю вас со всеми событиями, которые бы вы не отмечали сегодня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали иногда, что музыкальные инструменты буквально рычат? В нотах это называется красивым итальянским словом «фруллато». Происходит оно от глагола «фруларе», что значит «взбивать венчиком» или «крутиться». По сути, это музыкальный блендер. Флейтист или трубач дует в инструмент и одновременно громко произносит одними губами звук «рррр» или трель языком. И получается вот такое бешеное вибрирующее жужжание. Композиторы используют фруллато, чтобы передать сильную тревогу, жужжание злой мухи, свист ветра или какие-то спецэффекты в кино. Услышать можно в классике у Штрауса, например, в поэме «Дон Кихот», где труба изображает бление овец. Ну и в современной музыкальной культуре такое тоже порой встречается. Вот такое оно необычное слово «фруллато». А я уже готовлю для вас новое, совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: начинаем игру «Не шведский стол». Это значит, что у вас есть возможность получить подарок от «Радио Лето». Сегодня это подарок от фестиваля мастеров «Иван да Мария» без возрастных ограничений. Чтобы его получить, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно и получайте себе подарок. Еще раз повторю номер телефона 23 90 98 и 9. Порадуйте себя в этот четверг, пусть это утро принесет вам удачу. Звоните прямо сейчас.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: грани. Шведский стол начинается прямо сейчас. Разыгрываем подарок от фестиваля мастеров Иван да Мария без возрастных ограничений. У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это Радио Лето.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Ирина.
0: Ирина, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Скажите, пожалуйста, вот вчера мы разговаривали о фруктах и ягодах, которые в летний сезон предпочитают. А есть ли у вас какой-то напиток, который вот для вас по-настоящему летний?
1: Ну, наверное, это квас.
0: Уже пили в этом сезоне?
1: Конечно.
0: Конечно.
1: И окрошка, и просто, и...
0: Я с вами солидарна, тоже квас очень сильно люблю, и когда я недавно увидела, что зимой он продается, для меня это даже немного удивительно было, так звучало, разве он не производится только летом? Сегодня день цветных напитков, и как раз с этим будет связан наш вопрос. Готовы ли вы отвечать?
1: Ну, думаю, да.
0: Какой из напитков традиционно имеет зеленый оттенок? Дюшес, тархун или квас?
1: Тархун.
0: Совершенно верно. Вот такой простой вопрос приносит вам победу, и вы получаете подарок от фестиваля мастеров Иван да Марья.
1: Замечательно, спасибо.
0: Мне кажется, не ожидали такой простой вопрос, да?
1: Да.
0: Но все-таки лето, я должна радовать вас подарками и не сильно загружать даже в начале рабочего дня. Есть кому это делать, я думаю, кроме меня.
1: Ирина, спасибо.
0: Вас еще раз поздравляю с победой, можете передать приветы.
1: Ну, передаю привет, наверное, всему городу. Поздравляю вас с наступающим праздником. Ну и своим родным, конечно.
0: Хорошо, кстати, вы напомнили, действительно, День города приближается. В эти выходные будем гулять и поздравлять друг друга. Ну а пока поздравляем Ирину с победой в игре «Не шведский стол». Завтра, кстати говоря, продолжим дарить подарки для вас. И немного рекламы. На фестивале «Иван да Марья» вас ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, натуральные фермерские продукты, а также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны. Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 31 июля по 2 августа на Плотинке по адресу улица Горького, 4А. Вход свободный и без возрастных ограничений.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут носить сведения о детях, пишет РБК. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек. Показатель в 1,6 раза ниже, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, отметили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза 47,7% проб. На возбудителей клещевого энцефалита приходится менее 1,5% проб. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. Сегодня днем в Свердловской области снова выше плюс 30, но уже завтра плюс 27 градусов днем, в субботу, в день города, всего плюс 22 и дождь. Дожди Росгидромет обещает каждый день, вплоть до будущей среды включительно, но на следующей неделе будет очень тепло, до плюс 25 градусов днем. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствует требованиям от 86 до 88% дорог. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Мы продолжаем встречать эти летние дни. Сегодня 30 июля, уже четверг на календаре. Через несколько минут мы послушаем гороскоп, узнаем, что этот день подготовил для всех знаков зодиака. Ну а на радио «Лето» традиционно много самых жарких и летних хитов, которые всегда ждут вас на 98.9 FM, а также на сайте radioletofm.ru. Оставайтесь всегда с нами и поддерживайте яркое настроение.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 30 июля. Овны, откажитесь от соревновательности. Сегодня важно не переплюнуть, а спокойно провести день. Тельцы, не переживайте из-за мелочей. Сегодня все будет создавать отличное настроение. Близнецы, общайтесь без напряжения. Шутите, делитесь идеями, будьте открыты новым предложениям. Раки, будет полезно сменить обстановку, возможно, даже радикальными методами. Это будет наилучшим вариантом отдыха. Львы, возьмите на себя роль организатора. Предложите идею для мероприятия, скоординируйте действия родственников и коллег. Девы, изучите идеи для будущих поездок или спланируйте мини-приключения на выходные. Весы, попробуйте сказать «да» спонтанному предложению. Это может стать началом чего-то волшебного. Скорпионы, если накопилась усталость, сделайте паузу. Чередование работы и коротких перерывов повысит продуктивность. Стрельцы, начните день с четкого плана. Определите 2-3 ключевые задачи, которые давно откладывали, и сосредоточьтесь на них. Козероги, поддержка близких. Вот что сегодня станет источником вдохновения. Достаточно будет даже небольшого разговора. Водолеи, сегодня желания будут совпадать с возможностями. Пользуйтесь моментом. Рыбы, прошлые попытки и эксперименты принесут желаемый результат. Все старания были не напрасны. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 30 июля. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомые чувства? Получили повышение, закрыли сложную сделку, но вместо радости думаете: «Мне просто повезло. Скоро все поймут, что я ничего не умею». Я вас поздравляю, вы поймали синдром самозванца. Это такая психологическая ловушка, когда реальные успехи мы списываем на слепую удачу, а себя считаем в каком-то смысле даже обманщиками. И, кстати, в зоне риска три категории. Во-первых, перфекционисты, у которых хорошо – это всегда недостаточно. Во-вторых, новички, штурмующие новую профессию. И, как ни странно, топ-специалисты. Чем больше вы знаете, тем яснее видите, сколько еще не изучено. Как же с этим разобраться? Первый – разделите эмоции и факты. Страх говорит: «Ты глупый». А факты в резюме и цифры отчетов кричат об обратном. Верьте цифрам. Второй – заведите папку гордости. Некоторые называют это «аллеей славы». Скиньте туда похвалу от босса, отзывы клиентов, свои дипломы и перечитывайте их в минуты сомнений. Третий. Говорите об этом. Вы удивитесь, но ваш успешный коллега за соседним столом прямо сейчас боится того же самого. И помните, вы на своем месте не случайно. Вы это заслужили. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, хвалите себя почаще и слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа. Продолжаем наш позитивный и радостный день. Я скажу честно, не очень люблю кофе, но вот меня угостили кофе с корицей. И она, кстати говоря, очень усиливает вкус без добавления сахара. Оказывается, еще и поддерживает нормальный обмен глюкозы. Я решила поинтересоваться различными добавками кофе. Можно сделать любимый напиток еще полезнее, чтобы он дольше насыщал вас бодростью и дополнял рацион полезными веществами. Кофе с несладким какао, например, полезен для сосудов и кровотока. А еще в какао содержится теобрамин. Он действует мягче кофеина и делает вкус напитка более насыщенным. Кофе с кокосовым маслом или так называемым МСТ-маслом богат жирами. Они продлят чувство сытости и сделают эффект от напитка более плавным. Можно также добавить в кофе щепотку соли. Вот это интересный вариант, обязательно попробую. Она уменьшит ощущение горечи и лучше раскроет вкус. Пробуйте новые рецепты, оставайтесь бодрыми весь день. Ну и, конечно, слушайте любимую музыку на радио «Лето». Всем доброго утра!
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях. Однако ранее выданные документы с такими отметками сохранят юридическую силу до окончания срока действия, отмечает «Москва-24». В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек. Показатель в 1,6 раза ниже, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, отметили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза – 47,7% проб. На возбудителей клещевого энцефалита приходится менее 1,5% проб. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. Сегодня днем в Свердловской области снова выше плюс 30, но уже завтра плюс 27 градусов днем. В субботу в день города всего плюс 22 и дождь. Дожди Росгидромет обещает каждый день, вплоть до будущей среды включительно. Но на следующей неделе будет очень тепло, до плюс 25 градусов днем. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Продолжаем утро четверга в отличном настроении. Скажу честно, у меня настроение уже предпраздничное, особенно песня «Малахит» сейчас напомнила о том, что приближается День города. Завтра, кстати говоря, в 7:40 мы будем разыгрывать очередной подарок от администрации города Екатеринбурга с символикой нашего города в честь приближающегося праздника. Ну а пока наслаждаемся нашими любимыми и самыми жаркими хитами, которые дарит нам радио «Лето» на 98.9 FM. Всем большой привет!
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, вы слушаете Радио Лето, меня зовут Романа. Доброе утро, друзья, хочется мне сказать сегодня, потому что сегодня Международный день дружбы. Обязательно поздравьте своих близких и поблагодарите их за то, что они у вас есть. Сделайте что-то приятное, это бывает иногда очень несложно, а приносит огромное удовольствие. Через несколько минут в рубрике «Три в одном» предлагаю поговорить о видах дружбы, которые выделял Аристотель, чтобы проверить себя на всякий случай, а правда ли мы дружим просто так. Не пропустите совсем скоро на Радио Лето. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим про дружбу, точнее, виды дружбы по Аристотелю. Первая – утилитарная или взаимовыгодная дружба. Здесь людей объединяет польза, деловые связи, совместные проекты, обмен услугами. В такой дружбе личность отходит на второй план. Цена – лишь та выгода, которую человек приносит. Обычно она недолговечна, а как только выгода иссякает, отношения могут сойти на нет. В такие отношения чаще вступают деловые партнеры, коллеги, люди в состоянии нужды или кризиса. Пример – отношения, построенные на принципе «ты мне, я тебе», где каждый получит конкретную выгоду. Второй вариант – дружба ради удовольствия. Люди дружат, потому что им приятно проводить время вместе. Хобби, развлечения или общие интересы их объединяют. Здесь тоже фокус на эмоциях и комфорте. Такая дружба тоже часто бывает временной. Когда интересы разойдутся или у каждого появится своя жизнь, она может угаснуть. В такие отношения чаще вступают молодые люди, творческие натуры, а также те, кто ищет ярких впечатлений. Пример – друзья, которых объединяет общее увлечение – спорт, искусство, вечеринки или мимолетные знакомства. Добродетельная или истинная дружба. Аристотель считал ее высшей. В ее основе уважение к личности, ее качествам. Такая дружба предполагает глубокую эмоциональную связь, поддержку в развитии и нравственном росте. При этом Аристотель отмечал, добродетельная дружба может включать в себя и пользу, и удовольствие, но не сводится только к ним. Как это проявляется? Друзья радуются успехам друг друга, как своим собственным. Поддерживают в трудностях, стремятся к нравственному совершенствованию вместе. В этой дружбе нет места эгоизму. Вот такие виды дружбы по Аристотелю мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном». Надеюсь, что добродетельная истинная дружба обязательно окружает вас. И не забудьте поздравить своих близких друзей с Международным днем дружбы, который отмечается сегодня. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже завтра в это же время. Узнаем несколько любопытных фактов обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: компании нашей любимой музыки утро пролетело незаметно. Пора прощаться, но совсем ненадолго. Я вернусь завтра в 7 часов утра, подготовлю для вас много интересного и, конечно же, снова будем разыгрывать подарки от Радио Лето. Далее встречайте Вадима Белова. Я же прощаюсь до завтра и желаю вам отличного настроения на весь день.
1: Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников, сообщили в РСЧС. Ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что в целях безопасности могут быть ограничения связи и мобильного интернета. А также напомнил о том, что нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотниках. О подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112, пишет Е1. И напоминает, что 25 июля в Екатеринбурге отразили атаку беспилотников на один из складов Wildberries. 25 апреля был атакован жилой дом в центре города. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах екатеринбуржцев. Напомню, жители жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливни, объяснили в водоканале, пишет «Комсомольская правда». На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация на контроле мэрии и надзорных органов. Параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы, сообщили ранее в водоканале. Свердловчане недоплатили за свет и тепло более 2 миллиардов рублей. Такова общая сумма долга жителей региона перед Свердловским филиалом компании «Энергосбыт Плюс». Пишет областная газета и отмечает, что ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суд, что оборачивается для должников серьезными финансовыми издержками. Кроме основного долга, начисляются пени за каждый день просрочки. Также судебные приставы могут применить к неплательщикам крайние меры – арест имущества, удержание средств с банковских счетов и ограничений выезда за рубеж. Предоставлять бесплатное горячее питание всем школьникам с 1 по 11 классы предлагают в Госдуме. В школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы, но необходимо распространять эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей. Цитирует его «Москва-24». Российские дети стали быстрее взрослеть. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина. Если 10-15 лет назад возраст начала пубертата был 12-13 лет, теперь это 8-10 лет. Современные дети имеют свободный доступ к взрослой цифровой среде и стали раньше вовлекаться в сексуальные отношения и денежные заработки, чтобы почувствовать себя взрослым, подтвердить свою ценность. Чтобы дети дольше оставались детьми, специалист советует родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, обеспечить ему занятия в офлайн-среде. С ранних лет детей не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду, отмечает специалист, пишет телеграм-канал «База». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это был «Звонкий» на радио «Лето», и с этой минуты я, Вадим Белов, присоединяюсь к вам на ближайшие 5 часов. Привет, друзья! Как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Я желаю вам сегодня поменьше суеты, побольше удовольствий и ярких хитов на радио «Лето». Так, кто у нас на очереди? Юля Зивин.

Денис Клявер только что на радио «Лето» 98.9 FM. Ловите от нас большой привет. И знаете, здорово, что вы с нами сегодня. Скоро вместе послушаем Мота, Хай-Фай, а еще Егора Крида вместе с Артиком и Асти. И мою эфирную коллегу Катю Савельеву тоже услышим через 10 минут. Сейчас она полным ходом готовит программу «Слово дня», где помогает вам расширить словарный запас. Это надо послушать.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали иногда, что музыкальные инструменты буквально рычат? В нотах это называется красивым итальянским словом «фруллато». Происходит оно от глагола «фруларе», что значит «взбивать венчиком» или «крутиться». По сути, это музыкальный блендер. Флейтист или трубач дует в инструмент и одновременно громко произносит одними губами звук «рррр» или трель языком. И получается вот такое бешеное вибрирующее жужжание. Композиторы используют фруллато, чтобы передать сильную тревогу, жужжание злой мухи, свист ветра или какие-то спецэффекты в кино. Услышать можно в классике у Штрауса, например, в пойме «Дон Кихот», где труба изображает бление овец. Ну и в современной музыкальной культуре такое тоже порой встречается. Вот такое оно необычное слово «фруллато». А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

классные, как всегда. Это Наталья Подольская и Владимир Пресняков на радио «Лето». И дальше в нашем эфире море музыки и ничего лишнего. Услышим Кристину Арбакайте, а еще Диму Билана. И раньше всех делайте громче «Чили» и на 98.9 FM, и на радио «Лето» fm.ru.

0: Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников, сообщили в РСЧС. Ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что в целях безопасности могут быть ограничения связи и мобильного интернета. А также напомнил о том, что нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотниках. О подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112, пишет Е1. И напоминает, что 25 июля в Екатеринбурге отразили атаку беспилотников на один из складов Wildberries. 25 апреля был атакован жилой дом в центре города. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах екатеринбуржцев. Напомню, жители жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливней, объяснили в водоканале, пишет «Комсомольская правда». На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация на контроле мэрии и надзорных органов. Параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы, сообщили ранее в водоканале. Свердловчане недоплатили за свет и тепло более 2 миллиардов рублей. Такова общая сумма долга жителей региона перед Свердловским филиалом компании «Энергосбыт Плюс». Пишет областная газета и отмечает, что ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суд, что оборачивается для должников серьезными финансовыми издержками. Кроме основного долга начисляются пени за каждый день просрочки. Также судебные приставы могут применить к неплательщикам крайние меры – арест имущества, удержание средств с банковских счетов и ограничение выезда за рубеж. Предоставлять бесплатное горячее питание всем школьникам с 1 по 11 классы предлагают в Госдуме. В школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы, но необходимо распространять эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей. Цитирует его «Москва-24». Российские дети стали быстрее взрослеть. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина. Если 10-15 лет назад возраст начала пубертата был 12-13 лет, теперь это 8-10 лет. Современные дети имеют свободный доступ к взрослой цифровой среде и стали раньше вовлекаться в сексуальные отношения и денежные заработки, чтобы почувствовать себя взрослым, подтвердить свою ценность. Чтобы дети дольше оставались детьми, специалист советует родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, обеспечить ему занятия в офлайн-среде. С ранних лет детей не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду, отмечает специалист, пишет телеграм-канал «База». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Кто станет еще одной яркой звездой празднования Дня города 1 августа? Да, это Ираклий. Об этом вчера написал e1.ru. Ираклий, только что здесь, на 98.9 FM, и следом ловите большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. Как дела у лучших слушателей на свете? Как вы сегодня? Для вас при любой погоде яркие, любимые наши хиты. Сегодня, завтра и всегда. И на очереди на Радио Лето Five Star Family.

0: Душевный, уютный и очень теплый хит из прошлого. Это «Монаки» не только что на радио «Лето». И под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. И вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. Полина Гагарина, дискотека «Авария», «Кая» и многие другие. И по традиции через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомые чувства: получили повышение, закрыли сложную сделку, но вместо радости думаете: мне просто повезло, скоро все поймут, что я ничего не умею. Я вас поздравляю, вы поймали синдром самозванца. Это такая психологическая ловушка, когда реальные успехи мы списываем на слепую удачу, а себя считаем в каком-то смысле даже обманщиками. И, кстати, в зоне риска три категории. Во-первых, перфекционисты, у которых хорошо – это всегда недостаточно. Во-вторых, новички, штурмующие новую профессию. И, как ни странно, топ-специалисты. Чем больше вы знаете, тем яснее видите, сколько еще не изучено. Как же с этим разобраться? Первый – разделите эмоции и факты. Страх говорит: ты глупый. А факты в резюме и цифры отчетов кричат об обратном. Верьте цифрам. Второй – заведите папку гордости. Некоторые называют это аллеей славы. Киньте туда похвалу от босса, отзывы клиентов, свои дипломы и перечитывайте их в минуты сомнений. Третий. Говорите об этом. Вы удивитесь, но ваш успешный коллега за соседним столом прямо сейчас боится того же самого. И помните, вы на своем месте не случайно. Вы это заслужили. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, хвалите себя почаще и слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. Это Ума Турман в самый разгар четверга на радио «Лето» 98.9 FM. И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Проводим эту неделю вместе на одной волне, планируем выходные и слушаем ваши любимые хиты. Дальше от Нюши, группы «Руки вверх», от Марии Краймбрери и всех остальных. Екатеринбург, молодец, что слушаешь радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Сегодня в Екатеринбурге после введения беспилотной опасности эвакуировали склад Wildberries. Сотрудников отпустили домой. Толпу в фиолетовых футболках заметили на ближайшей к складу автобусной остановке, пишет городской портал Е1, ссылаясь на горожан. В компании подтвердили информацию об эвакуации. Она заблаговременная, плановая. Работа логистического объекта временно приостановлена, пояснили в пресс-службе Wildberries & Drus. Сегодня в 10:18 губернатор сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Аэропорт Кольцово прекратил принимать и выпускать самолеты, напоминает агентство. В Екатеринбурге замедлился рост стоимости автотоплива после прекращения ажиотажного спроса в июне. За неделю все марки бензина подорожали примерно на 0,5%. Больше всего АЕ-98 на 52 копейки. Его средняя стоимость сейчас 95,59 за литр. Таковы данные Свердловскстата, пишет портал 66. АЕ-95 подорожал в среднем до 75 рублей за литр, АЕ-92 до уровня 70,46. Стоимость дизтоплива, наоборот, понизилась за неделю на 0,5% и составляет в среднем 85 рублей 68 копеек за литр. Напомню, проблемы с бензином в России начались в конце мая. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах горожан. Напомню, екатеринбуржцы жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливней, объяснили в водоканале. На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов. Сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация находится на контроле мэрии и надзорных органов, пишет «Комсомольская правда». Ранее в водоканале сообщили, что параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы. Госцентр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ, а также от оспы обезьяны и клещевого энцефалита. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика». Сейчас ученые изучают способность препаратов вызывать иммунный ответ на лабораторных животных, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года и теперь на историческом минимуме. В стране живет примерно 931 тысяча ВИЧ-инфицированных. На фоне этих данных вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении в России смертности от ВИЧ, а также от онкологии и туберкулеза, пишет газета.ру. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Официальный доллар 79,36, евро 90,21.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это была Саша Воробьева на радио «Лето». Вот кто приближает к нам с вами долгожданные выходные. Пусть они уже наступают поскорее, правда? И пусть время на работе летит шустро, легко и незаметно. Под любимую музыку на радио «Лето» так и будет. И дальше для вас сам Андрей Звонкий.

0: Диана Арбенина и «Ночные снайперы» только что на радио «Лето». И следом я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Привет! Желаю вкусного обеда под наши хиты. Кого послушаем дальше на 98.9 FM? Команду «Моя Мишель», «Чай вдвоем», «Бис» и многих других, кому всегда хочется подпевать. Радио «Лето» желает отличного дня!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09.

Обед в самом разгаре, и только что на радио «Лето» 98.9 FM диджей Димиксер. Не только музыкальный продюсер, но и видеоблогер. Кстати, друзья, как будет свободная минута, заходите в гости в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там вы раньше всех узнаете, что новенького, интересного и полезного появилось в нашем эфире. Ну а мы в это время подыграем вам лучшими хитами от Люси Чеботиной «Зиверт» и прямо сейчас на радио «Лето» «Бандерас».

0: Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый день. Сегодня в Екатеринбурге после введения беспилотной опасности эвакуировали склад Wildberries. Сотрудников отпустили домой. Толпу в фиолетовых футболках заметили на ближайшей к складу автобусной остановке, пишет городской портал Е1, ссылаясь на горожан. В компании подтвердили информацию об эвакуации. Она заблаговременная, плановая. Работа логистического объекта временно приостановлена, пояснили в пресс-службе Wildberries & Drus. Сегодня в 10.18 губернатор сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Аэропорт Кольцово прекратил принимать и выпускать самолеты, напоминает агентство. В Екатеринбурге замедлился рост стоимости автотоплива после прекращения ажиотажного спроса в июне. За неделю все марки бензина подорожали примерно на 0,5%. Больше всего АЕ-98 на 52 копейки. Его средняя стоимость сейчас 95,59 за литр. Таковы данные Свердловскстата, пишет портал 66. АЕ-95 подорожал в среднем до 75 рублей за литр, АЕ-92 до уровня 70,46. Стоимость дистоплива, наоборот, понизилась за неделю на 0,5% и составляет в среднем 85 рублей 68 копеек за литр. Напомню, проблемы с бензином в России начались в конце мая. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах горожан. Напомню, екатеринбуржцы жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливней, объяснили в водоканале. На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов. Сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация находится на контроле мэрии и надзорных органов, пишет «Комсомольская правда». Ранее в водоканале сообщили, что параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы. Госцентр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ, а также от оспы обезьян и клещевого энцефалита. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции инженерной биологии и биофармацевтика, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекции в России снизилась вдвое с 2016 года и теперь на историческом минимуме. В стране живет примерно 931 тысяча ВИЧ-инфицированных. На фоне этих данных вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении в России смертности от ВИЧ, а также от онкологии и туберкулеза, пишет газета.ру. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Официальный доллар 79,36, евро 90,21.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Под музыку солнца, море и отпуска от группы «Добро» большой привет от радио «Лето». На часах начало третьего, и мы продолжаем наполнять ваш четверг яркими хитами и на 98.9 FM, и на сайте radioletofm.ru, и даже в умных колонках. На очереди в нашем эфире «Иракли», и до 16 здесь, на радио «Лето», с вами я, Вадим Белов. Удачного дня и скорейшего завершения рабочей недели!

0: этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

На радио «Лето» Стас Пьеха и отличный хит, которому подпевал весь Екатеринбург, и я тоже. Вот поэтому мы вместе на одной волне, и не только в FM, но и в умных колонках. Скажите вашей колонке три главных слова «Включи радио «Лето»» и дальше вместе послушаем «Винтаж», «Дискотеку авария», «Ирину Дубцову» и других. Только звезды и только яркие, любимые наши хиты.

0: а можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. С 1 сентября в России начнет действовать новый порядок режима труда и отдыха водителей, установленный Минтрансом. Так, базовая норма рабочего времени сохранится не более 40 часов в неделю. Продолжительность смены не должна превышать 10 часов. Но для некоторых категорий водителей возможны исключения. Например, сотрудники такси, аварийных, коммунальных, инкассаторских служб в отдельных случаях смогут работать смену до 12 часов. Если рабочая смена превышает 4 часа, водителю обязаны предоставить перерыв от получаса до 2 часов. При смене более 8 часов допускается 2 перерыва, отмечает «Москва-24». В Екатеринбурге официально появятся запретные зоны для электросамокатов. Всем будет запрещено ставить возле школ, больниц и других социальных учреждений ближе 20 метров. Также их нельзя будет оставлять на узких тротуарах, газонах и придомовых территориях, сообщили на конференции, посвященной работе кикшерингов и СИМ. Кроме того, вводятся признаки брошенности. Эта мера позволит квалифицировать самокаты как мусор и оперативно убирать их с улиц, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Также теперь операторы кикшеринга должны заключать договор с Центром организации движения на бесплатное использование парковок. Вторым задержанным по делу о гибели ученого УРОРАН Никиты Зейзина оказался Аркадий Вагнер, друг и директор компании ранее задержанного бизнесмена Александра Реверука. Обоим вменяют статью о хулиганстве. По версии следствия, 39-летний обвиняемый напал на коллегу погибшего 67-летнего доктора наук, 58-летнего ученого. Как сообщил пресс-секретарь СКР Александр Шульга, Аркадий Вагнер в изоляторе временного содержания. Меру пресечения предварительно ему изберут 31 июля. Напомню, 13 июля двое сотрудников РАН пресекли правонарушение детей, которые ездили по полю с посевами на квадроциклах. Близкие ученого считают, что удары и переживания спровоцировали его гибель от инфаркта. В преддверии Дня города в Екатеринбурге рекоператор спецавтобаза переходит на усиленный режим работы. На площадках праздника появится более 100 дополнительных контейнеров и биотуалетов. После завершения мероприятия спецавтобаза планирует усиленный режим работы спецтехники, в том числе ночной мусор оперативно вывезут, рассказала исполняющая обязанности главного инженера предприятия Ольга Мигунова. Она также призвала отдыхающих бережно относиться к праздничной инфраструктуре и выбрасывать мусор только в урны и установленные контейнеры, пишет «Комсомольская правда». Пожилые люди должны пить воду в жару, даже если не испытывают жажду. Об этом рассказала врач Мария Вильялонга. Она объяснила, что с возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду. Доктор призвала родственников пенсионеров регулярно напоминать им о необходимости попить. Специалисты отмечают, что некоторые пожилые люди даже не потеют, а потоотделение – один из способов, которым наш организм защищается от жары, отмечает специалист, пишет «Лента.ру», ссылаясь на издание «HuffPost». Официальный доллар сегодня 79.36, евро 90 рублей 21 копейка.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это был Андрей Звонкий, и под его музыку Радио Лето желает вам доброго дня и удачи в делах под хиты, которые хочется слушать на повторе. На горизонте елка, а прямо сейчас на Радио Лето встречайте Андрея.

Это «Джиган» продолжает четверг на радио «Лето». Какие у вас планы на вторую половину дня? Удачи вам, позитива, тепла и отличного настроения. Ну а моя коллега Катя Савельева сейчас полным ходом готовится пополнить наш с вами словарный запас, чтобы речь была грамотной и интересной. Итак, слушайте «Слово дня» на радио «Лето» уже через 10 минут. А пока для вас Ева Польна, Ума Турман и Мари Краймбрери.

0: Снежек.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали иногда, что музыкальные инструменты буквально рычат? В нотах это называется красивым итальянским словом «фруллато». Происходит оно от глагола «фруларе», что значит «взбивать венчиком» или «крутиться». По сути, это музыкальный блендер. Флейтист или трубач дует в инструмент и одновременно громко произносит одними губами звук «рррр» или трель языком. И получается вот такое бешеное вибрирующее жужжание. Композиторы используют фруллато, чтобы передать сильную тревогу, жужжание злой мухи, свист ветра или какие-то спецэффекты в кино. Услышать можно в классике у Штрауса, например, в поэме «Дон Кихот», где труба изображает бление овец. Ну и в современной музыкальной культуре такое тоже порой встречается. Вот такое оно необычное слово «фруллато». А я уже готовлю для вас новое, совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это были Бахти и Туркен, только что на радио «Лето». И под этот хит будем прощаться до нашей любимой пятницы. От меня, Вадима Белова, вам спасибо за компанию и в придачу Ани Лорак. Ну а на горизонте приятный вечер с нашей Катей Савельевой. Всем счастливо! До завтра, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый день. При атаке на склад «Wildberries» в Пензе в четверг пострадали 4 человека. Это уточненные данные. Об этом сообщил в МАКСе губернатор Олег Мельниченко. По его словам, всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Он уточнил, что несколько дронов были сбиты на подлете к городу, однако некоторые БПЛА достигли склада «Wildberries». Объект загорелся, площадь пожара превысила 60 тысяч квадратных метров. Оперативно на место прибыли специалисты МЧС и начали тушить объект. Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Кольцово. Екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме. Как сообщили в Кольцово, авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному графику. Ограничения в аэропорту действовали сегодня 3 часа. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. По факту стрельбы в ребенка на Уралмаше возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в региональном управлении СКР. В рамках расследования установят личность стрелявшего, проведен осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Инцидент произошел вечером 28 июля у бывшей гостиницы «Мадрид» на машиностроителей. Два 11-летних мальчика кидали камушки в отверстие подвала. В этот момент неизвестный открыл стрельбу по детям. Один ребенок получил ранение. После выстрелов из здания выглянул бородатый мужчина и сказал детям уходить, иначе его напарник выстрелит сильнее. Об этом сообщили родители пострадавшего мальчика, пишет «Коммерсант». Свердловские власти направят более 14 миллионов рублей на реализацию молодежных проектов. Средства из областного бюджета выделят по итогам конкурса. Субсидии получат 45 проектов. Всего в конкурсе было 8 номинаций. Самой многочисленной стала номинация «Деятельность в сфере патриотического воспитания». Поддержку получили 15 организаций. Одним из ключевых нововведений конкурса стала номинация «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Она учреждена по инициативе губернатора Дениса Пасля. В России стартовали показы «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм показывают в рамках предсеансного обслуживания. Официального проката нет, поскольку Universal Pictures приостановила деятельность в России. «Одиссея» — это эпическая история по мотивам одноименного произведения Гомера. Главного героя исполнил Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зиндея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтуэй, Шарлиз Терон и другие звезды. Картина стала самой высоко оцененной в карьере Нолана и собрала в мире уже более 720 миллионов долларов. Аналитики уверены, что лента соберет миллиард. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, ну а днем плюс 23, плюс 25.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Напомню, друзья, что слушать «Радио Лето» в отличном качестве можно из любой точки планеты. Просто найдите нас на radioletofm.ru. Fashion Girl от группы A-Studio будем слушать с вами прямо сейчас. Группа «Добро» и дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Все в твоих руках. Предлагаю послушать дальше. Нам

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Диане Тагутина и Анжелика Варум и золотой хит, который напоминает нам о том, что мы сами управляем своей судьбой. Ну что же делать, если кажется, что будто бы все в твоих руках? Это случайность или просто везение? Наша рубрика «Вкус жизни» сегодня как раз об этом. Через 10 минут разберемся, откуда берется синдром самозванца. Не переключайтесь, будет полезно. Ну а Мари Краймбрери и Иракли, Юлиана Караулова радуют нас музыкой накануне.
1: Что?

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомые чувства: получили повышение, закрыли сложную сделку, но вместо радости думаете: мне просто повезло, скоро все поймут, что я ничего не умею. Я вас поздравляю, вы поймали синдром самозванца. Это такая психологическая ловушка, когда реальные успехи мы списываем на слепую удачу, а себя считаем в каком-то смысле даже обманщиками. И, кстати, в зоне риска три категории. Во-первых, перфекционисты, у которых хорошо – это всегда недостаточно. Во-вторых, новички, штурмующие новую профессию. И, как ни странно, топ-специалисты. Чем больше вы знаете, тем яснее видите, сколько еще не изучено. Как же с этим разобраться? Первый – разделите эмоции и факты. Страх говорит: ты глупый. А факты в резюме и цифры отчетов кричат об обратном: верьте цифрам. Второй – заведите папку гордости. Некоторые называют это аллеей славы. Скиньте туда похвалу от босса, отзывы клиентов, свои дипломы и перечитывайте их в минуты сомнений. Третий – говорите об этом. Вы удивитесь, но ваш успешный коллега за соседним столом прямо сейчас боится того же самого. И помните, вы на своем месте не случайно, вы это заслужили. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, хвалите себя почаще и слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Звучит как идеальный план на жизнь. Каждый день с тобой. Ну а мы рады, что этот план у нас тоже работает. Радио Лето можно каждую минуту и каждый день найти в умных колонках. Просто попросить ее включить, Радио Лето. Ну а чтобы общаться, делиться, может быть, хорошим настроением, ловить позитив, заходите в нашу группу ВКонтакте и оставайтесь с нами ближайшие 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Градусы», «Сливки», Артур Пирожков и Полина Гагарина ждут вас дальше. Хочется писать.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. В Свердловской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Ограничения были сняты в 15:30. В общей сложности режим угрозы БПЛА продлился более 5 часов. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». Перекрывать дороги к дню города в Екатеринбурге начнут уже в пятницу с раннего утра. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости. Так уже в пятницу с 6 утра до полуночи воскресенья закроют участок Воеводина от Малышева до проспекта Ленина. С 22 часов пятницы до 6 утра воскресенья не будет проезда по Репино от Зоологической до Светлореченской и по Светлореченской от Репино до Объездной. Также с 10 вечера пятницы и до конца празднования не будет проезда по участкам улиц в самом центре города. Кроме того, с 10 вечера пятницы перекроют движение в квартале Архангела Михаила. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандарева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятно, попала под влияние мошенников. Ушла из дома с деньгами и украшениями. И почти сразу родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили: свяжитесь с нами или получите дочь по кускам. Прислали ее фото с заклеенным пластырем ртом, рассказал отчим девушки, пишет Е1. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию 30 июля. Ее везут домой, она жива-здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, ну а днем плюс 23, плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

больше работаешь, тем больше понимаешь, как правильно выбрать ту самую работу. Написала у себя недавно в соцсетях Ольга Серябкина, у которой на прошлой неделе было чуть ли не 5 концертов. И, безусловно, это касается каждого. Идеальная работа — это куда идешь с удовольствием и откуда тоже с радостью движешься домой под любимые хиты от радио. Лето, я полагаю, всем, кто выбирает нас прямо сейчас. Большой привет и звонки. Нюша, руки вверх с яркими, любимыми нашими хитами.

0: Рыб руки вверх прямо сейчас на радио «Лето» для тех, кто за рулем. Ну и, кажется, автопроизводители заботятся о том, чтобы владельцы не плакали там, знаете, в темноте и остались довольными. По последним исследованиям особенно выросли оценки салонов и электромобилей, а разрыв между массовыми и премиальными марками сократился. В общем, удовольствие за рулем зависит не только от цены, получается. Вы слушаете радио «Лето», и мы с вами получаем удовольствие от музыки, которую дарим вам абсолютно от всего нашего огромного солнечного летнего сердца. С вами я, Катя Савельева. А еще Ёлка, Иванушки Интернешнл и Филат ФКРС на подходе.
1: Радио «Лето». Реклама. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+. Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

Это были Филатов и Кэрис на Радио Лето. И кому-то из вас, правда, сейчас везет, и трек звучит по дороге в долгожданный отпуск. Ну а тем, кто за рулем, ребята подарили просто мощный заряд бодрости. Кстати, перед записью вокала этого трека артистов специально изматывали работой, чтобы они пели о долгожданном отдыхе с максимальной, знаете, такой искренней душой. Двигаемся дальше с настроением. Мы слушаем вместе прямо сейчас Алексея Чумакова, Митя Фомин и Мари Краймбери.

Митя Фомин на радио «Лето» и летний привет всем, кто с нами на связи. С вами по-прежнему я, Катя Савельева, и поздравляю вас с Международным днем дружбы, который сегодня отмечается. Мне кажется, это отличный повод обнять своих близких, ну, черкнуть, знаете ли, еще старому приятелю, может быть, пару добрых слов и провести время с теми, кто вам дорог. Ну, а лучший фон для ваших встреч – это наш фирменный музыкальный нон-стоп. 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Слушаем дальше. Сергей Лазарев, группа «Гости из будущего», и прямо сейчас Ирина Дубцова на радио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Свердловской области дан отбой режима беспилотной опасности. Ограничения сняли сегодня в 15.30. В общей сложности режим угрозы БПЛА продлился более 5 часов. Ранее в 14.48 Росавиация сняла все временные ограничения в аэропорту Кольцово. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Авиакомпании начали выполнять рейсы по скорректированному графику. Соседний Пермский край подвергся самой массированной атаке БПЛА. За два последних дня в Пермском крае были сбиты 53 беспилотника. Это максимум за все время, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в результате отражения атаки в четверг есть незначительные повреждения двух нежилых строений. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на границу придомового участка. Пострадавших нет. Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга изберет меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Екатеринбург вошел в список 7 городов, лидеров по качеству жизни населения. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. При ранжировании городов аналитики учитывали более 300 показателей. Кроме того, были проведены опросы населения. Екатеринбург в этом году впервые отметит День города не в третью, а в первую субботу августа. 1 августа в Екатеринбурге пройдет более 20 праздничных мероприятий. Основными площадками помимо исторического сквера станут парк Маяковского и квартал Архангела Михаила. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% трасс. На втором месте Севастополь 90%, замыкает тройку Курская область 89,5%. Радиостанция «Судного дня» передала в эфир сразу 4 слова загадки, сообщает телеграм-канал УВБ-76-Логи, который следит за активностью станции. Сначала в эфире появились шифровки со словами «гиджак» и «монархист». Менее чем через час прозвучали слова «пухокорм» и «градосбег». Что значат эти слова, доподлинно неизвестно. Радио работает с времен Холодной войны, с конца 70-х годов. На Западе обратили внимание, что активность радиостанции, как правило, фиксируется в периоды обострения международной напряженности. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Я напоминаю о правилах дорожного движения. Вот их как раз рекомендую не нарушать. Пристегиваем ремни безопасности. Делаем громче прямо сейчас. Стас объехал. Очень скоро наш попутчик — это Дима Маликов. И Слава. Будем слушать его подругу вместе.

0: Знаете, как это было? Композитор Вячеслав Добрынин, автор слов Леонид Дербенев, исполняет на этот раз Дима Маликов на радио «Лето». Кто тебе сказал? Я уверена, Дима точно знает, что обозначает слово «фруллата». А всем остальным я расшифрую его уже через 10 минут в рубрике «Слово дня». До этого послушаем с вами А-студио, группу «Звери» и «Жасмин». Для тех, кто за рулем, и не только самые яркие, любимые наши хиты.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали иногда, что музыкальные инструменты буквально рычат? В нотах это называется красивым итальянским словом «фруллато». Происходит оно от глагола «фруларе», что значит «взбивать венчиком» или «крутиться». По сути, это музыкальный блендер. Флейтист или трубач дует в инструмент и одновременно громко произносит одними губами звук «рррр» или трель языком. И получается вот такое бешеное вибрирующее жужжание. Композиторы используют фруллато, чтобы передать сильную тревогу, жужжание злой мухи, свист ветра или какие-то спецэффекты в кино. Услышать можно в классике у Штрауса, например, в пойме «Дон Кихот», где труба изображает бление овец. Ну и в современной музыкальной культуре такое тоже порой встречается. Вот такое оно необычное слово «фруллато». А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

даже если солнце в эти выходные особо зажигать не планирует, мы в Екатеринбурге будем делать это на полную катушку. Город вовсю репетирует главный праздник лета и масштабный фестиваль уличного искусства. И огромная гастрономическая зона с уральскими вкусами. Готовим удобную обувь и, само собой, что-то набросить на плечи. Ну а для того, чтобы настроение сегодня у вас этим вечером четверга было на уровне, ловите 20 минут музыки без перерывов дальше на радио «Лето». Люся Чеботина, Жанна Фриске и группа «Градусы» прямо сейчас.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов-экстремистов. Данные с его именем содержатся в списке физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности. ФСБ обвинила Дурова в нарушении российского законодательства, а администрацию Telegram в том, что не были удалены каналы, чаты, боты, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями. Мэр Кушвы, над которой месяц назад пронесся смерч, ушел в отставку. Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин принял решение покинуть пост по собственному желанию. Слепухин руководил округом с 2013 года. Напомню, мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. Стихия повредила более 130 домов, 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстанавливаться за счет бюджета. Напомню, за последние две недели в отставку ушли еще два мэра. Глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук. В преддверии Дня города в Екатеринбурге региональный оператор спецавтобаза переходит на усиленный режим работы. На площадках установят более 100 дополнительных контейнеров и биотуалетов. После праздника весь мусор оперативно вывезут, но отдыхающих просят соблюдать чистоту. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» будет проходить в Екатеринбурге на Плотинке с 31 июля по 2 августа в Уральском центре развития дизайна. Более 130 участников из разных городов страны привезут свои изделия. Это посуда, предметы декора из керамики, деревянные доски, мебель, украшения из различных материалов, кожаные сумки, игрушки и тысячи других вещей. Будет организована и гастрономическая площадка с фермерскими сырами, медом, рыбными деликатесами и так далее. В рамках фестиваля пройдут семейные мастер-классы и творческие площадки. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В день города будет днем плюс 22 градуса и дождь. Ежедневные дожди ожидаются до среды, 5 августа, но при этом будет тепло днем до плюс 25 градусов. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много ты.

Кстати, вы знали, что во время съемок видео на песню «Эпилог» Анна все-таки призналась, что в детстве была очень влюблена в Диму Билана, и, по ее словам, у нее буквально тряслись коленки, когда она увидела его на экране телевизора. Что же она чувствовала во время съемок непосредственно? Интересненько. Друзья, мы продолжаем слушать «Радио Лето». Пусть ваше настроение за рулем и не только будет только со знаком «плюс». Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Серебро» будут стараться для этого, но я, Катя Савельева, тоже еще ровно час на вашей стороне. Самый солнечный стране жизни.

0: Очень цепляющая история группы «Серебро» прямо сейчас на радио «Лето» о том, как легко потерять внутреннюю опору, когда кажется, что весь мир против тебя. Кстати, о чувстве, что ты недостаточно хорош, надо поговорить, я считаю. Синдром самозванца сегодня в рубрике «Вкус жизни» через 10 минут. Разберемся, почему даже самые успешные люди часто чувствуют себя обманщиками. До того, как мы встретимся снова, будем танцевать под шаде вместе с модом «Дискотека аварии». И две Маши тоже ждут вас на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомые чувства: получили повышение, закрыли сложную сделку, но вместо радости думаете: мне просто повезло. Скоро все поймут, что я ничего не умею. Я вас поздравляю, вы поймали синдром самозванца. Это такая психологическая ловушка, когда реальные успехи мы списываем на слепую удачу, а себя считаем в каком-то смысле даже обманщиками. И, кстати, в зоне риска три категории. Во-первых, перфекционисты, у которых хорошо – это всегда недостаточно. Во-вторых, новички, штурмующие новую профессию. И, как ни странно, топ-специалисты. Чем больше вы знаете, тем яснее видите, сколько еще не изучено. Как же с этим разобраться? Первый – разделите эмоции и факты. Страх говорит: ты глупый. А факты в резюме и цифры отчетов кричат об обратном. Верьте цифрам. Второй – заведите папку гордости. Некоторые называют это аллеей.

0: славы. Скиньте туда похвалу от босса, отзывы клиентов, свои дипломы и перечитывайте их в минуты сомнений. Третий. Говорите об этом. Вы удивитесь, но ваш успешный коллега за соседним столом прямо сейчас боится того же самого. И помните, вы на своем месте не случайно. Вы это заслужили. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, хвалите себя почаще и слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

30 июля продолжается на Радио Лето. С нами был Джонни, а дальше еще больше музыки. Вы слушаете, отдыхаете, расслабляетесь, а завтра снова встречаемся. 31 июля, как говорят звезды, эмоционально насыщенный день, который будет находиться под влиянием полнолуния июльского, вот этого, которое только у нас только случилось, и многим знакам будут свойственны внутренний баланс, тяга к творчеству и важные решения. Для пятницы прогноз, по-моему, очень даже. Ну, а музыкальный прогноз на ближайшие минуты группа Ума Турман, «Руки вверх» и «Бис» ждут вас на Радио Лето. А я, Катя Савельева.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает ЕДИН. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистрали, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных ЗАГС собраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира. Всего за границей задействуют свыше 300 участков. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». В Верхней Пышме толпа неадекватных подростков напала с ножом на 17-летнего Влада. Все произошло в ночь с 28 на 29 июля. Школьник чудом остался жив. Об этом Е1 рассказала его мама Ольга. Влад вместе с другом расходились по домам. Внезапно к ним пристали неадекватные подростки, начали оскорблять, угрожать. Вскоре самый высокий из них достал нож. Сначала замахнулся, чтобы напугать, а потом ударил Влада в грудь. Его повалили и начали избивать. Друг пострадал. Нападавшего позвал на помощь взрослых, хулиганы разбежались. 19-летнего нападавшего с ножом уже задержали, пишет Е1. На Урале продлен запрет на движение грузовиков по федеральным трассам из-за жары. Ограничение распространяется на машины, у которых масса или нагрузка на ось превышают установленные нормы. Такая мера необходима, чтобы сохранить дорожное покрытие. Грузовикам запретили ездить с 10 утра до 10 вечера по трассам Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей. В Свердловской области температура воздуха заметно снизится 1 августа. В субботу днем по области плюс 21-26, сообщает «Комсомольская правда». Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Завтра, в пятницу, 31 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: Дождь поможет, дождь поможет.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
2: Мама в коридоре, понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.